0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: El Pele por Alegría, a la guitarra Antonio Patrocinio, en el Festival de la Mistela Los Palacios 2008.